0: Слушай гласно.
1: Детки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитове.